0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий и главный муфтий Уральского федерального округа Ренат Раев станут новыми почетными гражданами Челябинска. Инициативные предложения поступили от епархиального совета Челябинской епархии и регионального духовного управления мусульман региона в городскую думу. Решение о присвоении почетных званий будет рассмотрено депутатами во вторник. В Магнитогорске начался прием документов от кандидатов на пост главы города. Сам конкурс пройдет 20 октября, а срок полномочий нынешнего главы Сергея Бердникова истекает в октябре, сообщает пресс-служба Магнитогорского городского собрания депутатов. Документы от претендентов принимают до 4 сентября включительно. Конкурсная комиссия состоит из 8 членов. Четверых назначает губернатор, остальных – городское собрание. В Южноуральском госуниверситете создали умного ИИ-собеседника для рефлексирующих людей. В основе работы Сократа 2024 лежит искусство наводящих вопросов, которым владел древнегреческий философ. В отличие от психологического консультирования, здесь акцент делается не на эмоциональные проблемы, а на логическое распутывание внутренних противоречий. Чат-бот умело ведет диалог, задавая все новые вопросы, чтобы собеседник сам пришел к осознанию своих ценностей и убеждений. На погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прекрасным освежающим, но в то же время тонизирующим напитком в летний зной является кофе фраппе. Ничто иное, как обычный эспрессо с добавлением взбитого льда. Его рецепт, как все гениальное, довольно прост, и появился он совершенно случайно. В 1957 году на международной торговой ярмарке в греческих Салониках компания Nestlé представляла свою новинку – растворимый детский напиток на основе какао. Для его приготовления порошок необходимо было смешать в шейкере с молоком. Один из сотрудников компании, Димитриос Вакандиус, захотел выпить кофе, но, не найдя горячей воды, решил воспользоваться тем, что было под рукой, и смешал растворимый кофе с холодной водой и сахаром в шейкере. Так он получил необычный освежающий напиток с ярким вкусом и высокой пенной шапкой. Это и был первый в мире кофе фраппе по-гречески. Для придания изящности напиток назвали на французский лад от слова «фраппи» – «бить», «ударять». Так во Франции называют любые напитки со льдом. Кофе фраппе так полюбился грекам, что стал частью их национальной культуры. Они могут часами беспечно потягивать его через соломинку, сидя в кафе и наслаждаясь неспешным разговором. Кроме того, этот напиток подают на рейсах греческих авиакомпаний. Поскольку кофе фраппе достаточно молодой напиток, нет классического рецепта его приготовления. У каждого он может быть своим – с ягодами и фруктами, мороженым и колой и даже ликерами. Какой бы вариант вы ни выбрали, результат всегда будет превосходный.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Более 700 тысяч раз южноуральцы записались к врачу через чат-бота в Максе. Сервис запустили в декабре 2025 года. И теперь жители региона активно пользуются им, чтобы решать базовые медицинские задачи дистанционно и без звонков в регистратуру, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале в Максе. Через бота южноуральцы могут записаться на прием к специалисту, вызвать врача на дом и оформить закрытие больничного листа. Сервис работает без выходных, помогая разгрузить регистратуру и сделать медицинскую помощь более доступной. Стартовало народное онлайн-голосование ежегодной премии Russian Traveler Awards 2026. Челябинская область выдвинула на соискание наград рекордное число проектов, более 10 заявок в самых разных категориях, от агротуризма и промышленных экскурсий до природных объектов и фестивалей. Среди участников от Южного Урала автомобильный маршрут «Горы зовут», агротуристская локация «Григорьевские сады», культурно-досуговая площадка Челябинского центра народного творчества, исторический объект «Мотоэпоха». Голосование проходит на официальном сайте премии и завершится 30 октября. 12 боксеров из Челябинской области поборются за медали на чемпионате России 2026 в Саранске. Главная надежда команды – мастер спорта международного класса Эдмонд Худоян, который уже 6 раз выигрывал национальное первенство и едет в столицу Мордовии за 7-м титулом. Масштабный турнир примет «Огарёв-арена». Ожидается, что за награды поборются более 300 спортсменов из 60 регионов страны. С 27 августа по 2 сентября состоятся предварительные поединки. 3 сентября пройдут полуфинальные бои. 4 сентября – финалы и церемония награждения победителей. На погоде. Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Ридли Скотт хочет снять Оуэна Купера из переходного возраста в экранизации «Острова сокровищ», и Apple Music начнет маркировать и музыку. Американский режиссер Ридли Скотт надеется, что в его версии «Острова сокровищ» сыграет звезда сериала «Переходный возраст» Оуэн Купер. Об этом пишет Коллидор. Кинематографист, известный по фильмам «Гладиатор» и «Дом Гуччи», приступит к съемкам в ноябре. Он заявил на мероприятии для прессы в Лондоне, что сейчас занимается кастингом для своего нового проекта. Режиссер рассматривает Купера на роль юного Джима Хокинса. Он также хотел бы привлечь к проекту Хью Гранта. На главную роль в фильме он пригласил Хью Джекмана. Сценарий будущей картины в настоящее время пишет Джек Торн, известный по «Повелителю мух». 88-летний режиссер также недавно заявил, что не намерен уходить на пенсию. По словам Скотта, он презирает саму идею прекращения работы. В ноябре кинематографист получит почетную премию «Оскар».
0: Exclusive News.
1: Стриминг Apple Music объявил о планах ввести маркировку «Сделано с помощью ИИ». Нововведение должно заработать в этом году, точные сроки неизвестны. Ставить маркировку на трек будут, если дистрибьюторы и звукозаписывающие компании сообщили стримингу, что его существенная часть была создана с помощью нейросетей. Ранее вице-президент Apple Music Оливер Шустер сообщал, что более трети всех новых ежемесячных загрузок на платформу на 100% сгенерированы искусственным интеллектом. При этом на их долю приходится всего около 0,5% от общего объема реальных прослушиваний. Недавно о похожих решениях объявляли Spotify и Яндекс.Музыка. Spotify осенью добавит бейджи и персона, и вероятная и персона в профиле. Первые получат музыканты, заявившие о своей генеративной природе. Второй бейдж создали для тех, кого заподозрят во время проверки. Сервис проверит визуальный контент артистов, но не их музыку. Новая маркировка отразит публичную идентичность, а не то, как создавалась музыка.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Иране заявили о готовности к ужесточению санкций США. Министр экономики республики Сейд Али Маданизаде сообщил, что Тегеран заранее подготовил план по преодолению возможных проблем. По его словам, у правительства есть 2-летняя программа развития экономики, в которой учтены все ограничения. Вашингтон не сможет достичь своих целей, перерезав артерии иранской экономики. При этом министр признал, что конфликт повлиял на промышленность, в частности на работу металлургических заводов. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической войны и изоляции Ирана в беспрецедентных масштабах. Дмитрий Медведев заявил, что ни разу не пробовал энергетики. «Я даже не пробовал никогда, подозреваю, что это приличная гадость», сказал он на встрече с женским движением «Единой России». Так зампред Совбеза Российской Федерации прокомментировал предложение о дополнениях к действующему запрету на продажу

0: Сейчас даже простейшие боты могут сгенерировать такие видео в комбинации с просьбой «срочно помоги». Это действует очень эффективно, отметил он. В таком случае необходимо прервать видеозвонок и позвонить человеку по номеру, который был известен до этого звонка, а не через мессенджер. Депутат Государственной Думы Каплан Паниш предложил сделать обязательными ГОСТы на детские товары и услуги. Сейчас они добровольные, производитель может их игнорировать, если не ссылается на стандарт в документации. Особенно это касается новых стандартов – игрушки с нейросетями, VR-технологий в образовании, детская мебель и прочее. Уже утверждено 20 ГОСТов на 2026 год, всего планируется более 270. Обязательные техрегламенты Таможенного союза закрывают только базовые требования. Требования безопасности. По мнению депутата, безопасность детей не должна зависеть от доброй воли производителя. Стандарты нужно сделать обязательными.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
5: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Энтони Хопкинс выпустил свой дебютный альбом симфонической музыки «Life is a Dream», и Коллидер назвал 6 самых напряженных фильмов последних лет. Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом «Life is a Dream». Пластинка записана филармоническим оркестром под управлением Густаво Дудамеля. Ее уже можно найти на стримингах, например, на Apple Music и Spotify. О том, что Хопкинс запускает карьеру музыканта в 88 лет, стало известно в июле. В альбом вошли произведения, которые актер сочинял на протяжении 60-летий, всего 12 композиций. Хопкинс начал играть на фортепиано в 4 года, а в подростковом возрасте писал музыку для местных театральных постановок. В 2012 году он получил премию Classic Brit Award за участие в создании альбома And the World Goes On. В прошлом году актер впервые представил свою музыку на концерте в Саудовской Аравии. Программу Life is a Dream тогда исполнил Королевский филармонический оркестр Великобритании.
0: Exclusive News.
1: Коллидер опубликовал рейтинг 6 самых напряженных фильмов, вышедших после 2020 года. Напряженные фильмы обычно очень громкие, но лучшие из них могут почти не повышать громкость. Но в финале все равно заставят вас дрожать, пишет издание. На 6-м месте оказался фильм «Субстанция». Самый зрелищный и телесный хоррор, когда-либо показанный на экране, подчеркивает Коллидер. На 5-м месте «Падение империи». Алекс Гарланд намеренно не раскрывает истинных причин войны, чтобы показать насилие более масштабной проблемой, чем проблема одной страны. На 4-м месте «Убийцы цветочной луны». На протяжении большей части фильма главная героиня в исполнении Лили Гладстоун почти не повышает голоса. Ее игра все равно оставляет более сильное впечатление, чем окружающие ее крики. На 3-м месте «На Западном фронте без перемен». Главный герой Пауль Баумер записывается в немецкую армию во время Первой мировой войны в ожидании славы, но в первых нескольких сценах окопы разрушаются эту иллюзию и больше ее не возвращают. На 2-м месте оказался фильм «Зона интересов». Рудольф Хесс и его жена Хедвинг растят детей в красивом доме с садом, расположенном по соседству со Свенцимом. Режиссер совсем не показывает, что происходит за этой стеной ни разу. Вы просто слышите выстрелы, крики и постоянный гул печи. Ну и 1-е место в рейтинге занял фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. Музыка высшей пробы.

«Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области стартовал конкурс рекламы «Право творить» от медиахолдинга «Первый областной». Заявки принимаются с 24 августа по 14 октября 2026 года на сайте правотворить.рф. Участие бесплатное. Номинации: графические макеты, видеоролики до 60 секунд, социальные ролики до 15 минут и видео, созданные нейросетью. Работы оценит комиссия с участием Управления Федеральной антимонопольной службы. Победители получат дипломы и приглашение в эфир программы «Наше утро» на ОТВ. Цель – это объединить креатив с соблюдением законодательства о рекламе. В Копейске полиция и Росалкоголь-табакрегулирование при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность организации по производству пива. В ходе проверки помещений изъято свыше 13 тонн немаркированной продукции. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте товаров без маркировки. Ведется подсчет ущерба. Сегодня, 25 августа, в Челябинске, в Кафедральном соборе Рождества Христова, состоится традиционный молебен на начало учебного года. Как сообщили в Челябинской митрополии, участники помолятся о помощи в учебе и укреплении сил. После богослужения на площади пройдут показательные выступления спортсменов, а также будут работать площадки спортивных федераций. Молебны также проведут в других городах области, например, в Миассе 30 августа. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Ридли Скотт хочет снять Оуэна Купера из переходного возраста в экранизации «Острова сокровищ», и Apple Music начнет маркировать и музыку. Американский режиссер Ридли Скотт надеется, что в его версии «Острова сокровищ» сыграет звезда сериала «Переходный возраст» Оуэн Купер. Об этом пишет Коллидор. Кинематографист, известный по фильмам «Гладиатор» и «Дон Гуччи», приступит к съемкам в ноябре. Он заявил на мероприятии для прессы в Лондоне, что сейчас занимается кастингом для своего нового проекта. Режиссер рассматривает Купера на роль юного Джима Хокинса. Он также хотел бы привлечь к проекту Хью Гранта. На главную роль в фильме он пригласил Хью Джекмана. Сценарий будущей картины в настоящее время пишет Джек Торн, известный по «Повелителю мух». 88-летний режиссер также недавно заявил, что не намерен уходить на пенсию. По словам Скотта, он презирает саму идею прекращения работы. В ноябре кинематографист получит почетную премию «Оскар».
0: Exclusive News.
1: Стриминг Apple Music объявил о планах ввести маркировку «Сделано с помощью ИИ». Нововведение должно заработать в этом году, точные сроки неизвестны. Ставить маркировку на трек будут, если дистрибьюторы и звукозаписывающие компании сообщили стримингу, что его существенная часть была создана с помощью нейросетей. Ранее вице-президент Apple Music Оливер Шустер сообщал, что более трети всех новых ежемесячных загрузок на платформу на 100% сгенерированы искусственным интеллектом. При этом на их долю приходится всего около 0,5% от общего объема реальных прослушиваний. Недавно о похожих решениях объявляли Spotify и Яндекс.Музыка. Spotify осенью добавит бейджи и персона, и вероятная и персона в профиле. Первые получат музыканты, заявившие о своей генеративной природе. Второй бейдж создали для тех, кого заподозрят во время проверки. Сервис проверит визуальный контент артистов, но не их музыку. Новая маркировка отразит публичную идентичность, а не то, как создавалась музыка.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции американской певицы Алиши Кис «Try sleeping with a broken heart» – «Попробуй уснуть с разбитым сердцем». And even at the bottom of the sea, I could still hear inside my head. И даже на дне моря я все равно услышу твой голос в своей голове. Telling me, touch me, feel me. Он говорит, прикоснись ко мне, почувствуй меня. Песня вышла в 2009 году и стала вторым синглом с четвертого студийного альбома Алиши Кис «The Element of Freedom». Уже само название задает настроение композиции. Героиня переживает расставание, но пытается понять, как жить дальше, когда человек, которого она любит, больше не рядом. В песне также важен контраст между материальными вещами и настоящей близостью. Певица говорит о том, что никакие подарки, путешествия и красивые жесты не способны заменить человека, которого действительно любит. Именно поэтому песня звучит не столько как просьба вернуть отношения, сколько как попытка принять их конец. Have you ever tried sleeping with a broken heart? Well, you could try sleeping in my bed. Вы когда-нибудь пытались уснуть с разбитым сердцем? Что ж, тогда попробуйте заснуть в моей постели. Lonely on me, nobody ever shut it down like you. Здесь одиноко, никто никогда не бросал меня так, как ты. Музыкально композиция сочетает современный R&B, соул и электронное звучание. Алиша Кис сама участвовала в написании песни вместе с Джеффом Хаскером и Самуэлем Диккенсом. При этом за внешней спокойностью аранжировки скрывается очень эмоциональная история. Человек пытается убедить себя, что сможет справиться с одиночеством.

0: Tonight I'm gonna find a way to make it without you. I'm gonna hold on the times that we had tonight. Этой ночью я найду способ сделать это без тебя. Этой ночью я буду вспоминать о счастливом времени с тобой. I'm gonna find a way to make it without you. Я найду способ сделать это без тебя. Try Sleeping with a Broken Heart стала одним из самых заметных хитов Алиши Кис. Песня вошла в первую двадцатку американского Billboard Hot 100, а ее клип получил необычную супергеройскую стилистику. В нем героиня обладает способностью исцелять людей прикосновением. Своеобразная метафора самой песни. Иногда мы можем спасать других, но не способны так же легко исцелить собственное разбитое сердце. В итоге Try Sleeping with a Broken Heart – это песня не только о расставании, но и о попытке сохранить себя после него. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Иране заявили о готовности к ужесточению санкций США. Министр экономики республики Сейд Али Маданизаде сообщил, что Тегеран заранее подготовил план по преодолению возможных проблем. По его словам, у правительства есть двухлетняя программа развития экономики, в которой учтены все ограничения. Вашингтон не сможет достичь своих целей, перерезав артерии иранской экономики. При этом министр признал, что конфликт повлиял на промышленность, в частности на работу металлургических заводов. Ранее президент США Дональд Трамп

0: Мошенники начали использовать сгенерированные искусственным интеллектом видео с родственниками потенциальных жертв для выманивания денег и личных данных. Депутат Государственной Думы Георгий Камнев рассказал ТАСС, что нейросети создают дипфейковые видео с лицами близких или знакомых. Сейчас даже простейшие боты могут сгенерировать такие видео в комбинации с просьбой «срочно помоги». Это действует очень эффективно, отметил он. В таком случае необходимо прервать видеозвонок и позвонить человеку по номеру, который был известен до этого звонка, а не через мессенджер. Депутат Государственной Думы Каплан Паниш предложил сделать обязательными ГОСТы на детские товары и услуги. Сейчас они добровольные, производитель может их игнорировать, если не ссылается на стандарт в документации. Особенно это касается новых стандартов – игрушки с нейросетями, VR-технологий в образовании, детская мебель и прочее. Уже утверждено 20 ГОСТов на 2026 год, всего планируется более 270. Обязательные техрегламенты Таможенного союза закрывают только базовые требования безопасности. По мнению депутата, безопасность детей не должна зависеть от доброй воли производителя. Стандарты нужно сделать обязательными. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Энтони Хопкинс выпустил свой дебютный альбом симфонической музыки «Life is a Dream», и Коллидер назвал 6 самых напряженных фильмов последних лет. Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом «Life is a Dream». Пластинка записана филармоническим оркестром под управлением Густаво Дудамеля. Ее уже можно найти на стримингах, например, на Apple Music и Spotify. О том, что Хопкинс запускает карьеру музыканта в 88 лет, стало известно в июле. В альбом вошли произведения, которые актер сочинял на протяжении 6 десятилетий, всего 12 композиций. Хопкинс начал играть на фортепиано в 4 года, а в подростковом возрасте писал музыку для местных театральных постановок. В 2012 году он получил премию Classic Brit Award за участие в создании альбома And the World Goes On. В прошлом году актер впервые представил свою музыку на концерте в Саудовской Аравии. Программу Life is a Dream тогда исполнил Королевский филармонический оркестр Великобритании.
0: Exclusive News.
1: Коллидер опубликовал рейтинг 6 самых напряженных фильмов, вышедших после 2020 года. Напряженные фильмы обычно очень громкие, но лучшие из них могут почти не повышать громкость, но в финале все равно заставят вас дрожать, пишет издание. На 6-м месте оказался фильм «Субстанция», самый зрелищный и телесный хоррор, когда-либо показанный на экране, подчеркивает Коллидер. На 5-м месте «Падение империи». Алекс Гарланд намеренно не раскрывает истинных причин войны, чтобы показать насилие более масштабной проблемой, чем проблема одной страны. На 4-м месте «Убийцы цветочной луны». На протяжении большей части фильма главная героиня в исполнении Лили Гладстоун почти не повышает голоса. Ее игра все равно оставляет более сильное впечатление, чем окружающие ее крики. На 3-м месте «На Западном фронте без перемен». Главный герой Пауль Баумер записывается в немецкую армию во время Первой мировой войны в ожидании славы, но в первых нескольких сценах окопы разрушаются. Эту иллюзию и больше ее не возвращают. На 2-м месте оказался фильм «Зона интересов». Рудольф Хесс и его жена Хедвинг растят детей в красивом доме с садом, расположенным по соседству со Свенцимом. Режиссер совсем не показывает, что происходит за этой стеной ни разу. Вы просто слышите выстрелы, крики и постоянный гул печи. Ну и 1-е место в рейтинге занял фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Минувшей ночью 25 августа в поселке Смеловском Верхнеуральского округа в погребе хозяйственной постройки произошла вспышка газовоздушной смеси. Пожара и разрушений удалось избежать. По данным Главного управления МЧС по Челябинской области, ЧП случилось из-за утечки газа при просушке подвала тепловой пушкой и газовым баллоном. Помощь спасателей не потребовалась. Пострадали 41-летний мужчина и 14-летний подросток, они госпитализированы. Спасатели напомнили о предельной осторожности при использовании газа. Нельзя допускать его скопления в закрытых помещениях и использовать не по назначению. В Советском районном суде Челябинска огласили приговор бывшему министру дорожного хозяйства и транспорта региона Алексею Нечаеву. Его признали виновным и назначили 6 лет колонии строгого режима. Также его лишили права занимать госдолжности на 6 лет и оштрафовали на 5,5 миллионов рублей. Суд конфискал

0: 20 века, а каждые 100 лет соединяет современность с историей семьи. На фестивале Матвеева встретится с читателями и расскажет о творчестве. Также хедлайнерами станут Ася Лавринович, София Цой и Денис Лукьянов.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
5: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100.
1: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
2: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Выборы 2026.
0: Радио 100. I could stay awake just to hear.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. С 1 сентября Росфинмониторинг начнет получать информацию о денежных переводах через платежную систему МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Данные ведомства будут безвозмездно предоставлять национальная система платежных карт. При этом система не сможет раскрывать факт передачи информации. Порядок взаимодействия, включая состав и сроки предоставления данных, определят отдельным соглашением с учетом позиции Банка России. Закон подписан президентом в декабре 2025 года. Его цель – это повышение эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов. Успешные практики помощи участникам СВО, представленные на Всероссийском форуме «Патриоты России» в Тюмени, планируют распространить в других регионах. Об этом заявил полпред президента в УРФО Артем Жога на открытии форума. Он отметил, что участники патриотических и волонтерских проектов помогают военнослужащим при выполнении боевых задач, в лечении и восстановлении, изготавливают продукцию для фронта, занимаются реабилитацией бойцов и поддержкой семей военнослужащих. По итогам работы площадок участники представят наработки и определять дальнейшие направления совместной работы. Россияне могут получить налоговый вычет за благотворительность. Он равен 13% от суммы пожертвований, напомнили в налоговой службе. Максимальный размер расходов для вычета не должен превышать 25% годового дохода. Вычет распространяется на пожертвования благотворительным, религиозным,

0: Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

От сети микрофона я, Оля Деева. Всех приветствую, друзья. Сегодня 25 августа, вторник. На календаре шикарнейший день. Жаркий по-летнему, солнечный. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Давайте вместе проведем это время, слушая много качественной музыки. В мировом бестселлере Бобби Макферрин у нас будет в этом часе «Don't worry, be happy». А прямо сейчас дуэт Моби и Джим Джеймс.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Michael Bublé и Нелли Фуртадо. Quando, на волне 100. Челябинск, 13:35. Ну что же, сегодня такая шикарная погода в Челябинске, что даже и не верится. Завтра уже похолодает, пойдут дожди. Сегодня в Южно-Уральской столице +27. Завтрашнего дня осадки и +21 в эту среду. Дальше станет еще прохладнее. В четверг +19, в пятницу и субботу около 12 градусов выше 0. Так что, друзья, ловите момент, наслаждайтесь солнцем, теплом. Возможно, сегодня после работы стоит не сразу возвращаться домой, а посвятить время прогулке. Ведь никто не знает, сколько теплых летних вечеров нам еще осталось в этом году. Ну а у нас рубрика «Summertime» звучит до сентября. Создаем летнее настроение, на этот раз вместе с Майклом Фрэнксом.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Dido, This Land Is Mine на Радио 100. Почти 2 часа дня в Южноуральской столице. В рубрике Люк ставим сейчас Кэти Мило, послушаем Learning the Blues, а следующий час начнем с актуальных региональных новостей.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области стартовал конкурс рекламы «Право творить» от медиахолдинга «Первый областной». Заявки принимаются с 24 августа по 14 октября 2026 года на сайте правотворить.рф. Участие бесплатное. Номинации: графические макеты, видеоролики до 60 секунд, социальные ролики до 15 минут и видео, созданные нейросетью. Работы оценит комиссия с участием Управления Федеральной антимонопольной службы. Победители получат дипломы и приглашение в эфир программы «Наше утро» на ОТВ. Цель – это объединить креатив с соблюдением законодательства о рекламе. Анна Матвеева станет хедлайнером Всероссийского книжного фестиваля «Рыжий фест» в Челябинске, который пройдет с 17 по 19 сентября. Писательница и журналист, автор романов «Перевал Дятлова» или «Тайна девяти», «Есть и каждые 100 лет», финалист премии «Большая книга» и национальный бестселлер, лауреат премии «Бажова». Ее произведения о времени, памяти, женщинах и повседневности с элементами тайны. Роман «Перевал Дятлова» – это художественное расследование трагедии 20 века, а каждые 100 лет соединяет современность с историей семьи. На фестивале Матвеева встретится с читателями и расскажет о творчестве. Также хедлайнерами станут Ася Лавринович, София Цой и Денис Лукьянов. Сегодня, 25 августа, в Челябинске, в Кафедральном соборе Рождества Христова, состоится традиционный молебен на начало учебного года. Как сообщили в Челябинской митрополии, участники помолятся о помощи в учебе и укреплении сил. После богослужения на площади пройдут показательные выступления спортсменов, а также будут работать площадки спортивных федераций. Молебны также проведут в других городах области, например, в Миассе 30 августа. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения.

0: Кристина Агилера, Beautiful на волне 100.14.23 в Челябинске. Ну что ж, друзья, я думаю, что все лето любители театра скучали по своей любимой деятельности. С нетерпением ждали открытия нового театрального сезона, постановки, которые представят челябинские театры. И вот это свершилось. Теперь можно вновь посещать спектакли. И, что самое главное, Радио 100 дает вам эту возможность. Сегодня, друзья, я хочу подарить вам пригласительные билеты на спектакль «Сказка о том, как жила-была последняя муха» в Театр кукол. Он состоится 30 августа. Это история жизни мухи по имени Мушка, полная приключений, наполненная радостями, разочарованиями, заблуждениями и прозрениями. Прекрасный подарок для детей. Поэтому, друзья, если хотите сходить, заходите в нашу группу ВКонтакте. Пост закреплен на стене, там есть и условия. Прочитайте их внимательно и ждите, когда в эфире я задам вам вопрос, правильно ответив на который, вы станете обладателем этих билетов. Ну а пока продолжаем наш эфир. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер», в которой Морис Альберт. «Feelings».
1: «Мировой бестселлер» на Радио 100.

0: Почил и Джанайна звучат на радио 100. В Челябинске 14:36. Друзья, у нас в этом часе будет рубрика Language Time. Напоминаю, что каждую неделю ее ведущая Маша Полевщикова выбирает одну из композиций на иностранном языке, переводит ее для вас, рассказывает, о чем песня, как она создавалась. И на этот раз услышим, о чем поет Алиша Кис в своей композиции Try Sleeping with a Broken Heart. Попробую уснуть с разбитым сердцем. Ну что ж, друзья, из нас понятно, что композиция о том, как можно и нужно переживать расставание, когда чувства еще живы. Все подробности услышите через несколько минут. А я хочу напомнить, что все выпуски рубрики в записи вы можете найти в нашей группе во ВКонтакте на стене. Мы их выкладываем еженедельно и также в разделе «Подкасты» они хранятся. Ну а прямо сейчас рубрика «Summertime», в которой Анна Карам прозвучит.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
3: Радио 100.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции американской певицы Алиши Кис «Try Sleeping with a Broken Heart» – «Попробуй уснуть с разбитым сердцем». And even at the bottom of the sea, I could still hear inside my head. И даже на дне моря я все равно услышу твой голос в своей голове. Telling me, touch me, feel me. Он говорит, прикоснись ко мне, почувствуй меня. Песня вышла в 2009 году и стала вторым синглом с четвертого студийного альбома Алиши Кис «The Element of Freedom». Уже само название задает настроение композиции. Героиня переживает расставание, но пытается понять, как жить дальше, когда человек, которого она любит, больше не рядом. В песне также важен контраст между материальными вещами и настоящей близостью. Певица говорит о том, что никакие подарки, путешествия и красивые жесты не способны заменить человека, которого действительно любит. Именно поэтому песня звучит не столько как просьба вернуть отношения, сколько как попытка принять их конец. Have you ever tried sleeping with a broken heart? Well, you could try sleeping in my bed. Вы когда-нибудь пытались уснуть с разбитым сердцем? Что ж, тогда попробуйте заснуть в моей постели. Lonely on me, nobody ever shut it down like you. Здесь одиноко, никто никогда не бросал меня так, как ты. Музыкальная композиция сочетает современный R&B, соул и электронное звучание. Алиша Кис сама участвовала в написании песни вместе с Джеффом Хаскером и Самуэлем Диккенсом. При этом за внешней спокойностью аранжировки скрывается очень эмоциональная история. Человек пытается убедить себя, что сможет справиться с одиночеством.

0: Tonight I'm gonna find a way to make it without you. I'm gonna hold on the times that we had tonight. Этой ночью я найду способ сделать это без тебя. Этой ночью я буду вспоминать о счастливом времени с тобой. I'm gonna find a way to make it without you. Я найду способ сделать это без тебя. «Try Sleeping with a Broken Heart» стала одним из самых заметных хитов Алиши и Кис. Песня вошла в первую двадцатку американского Billboard Hot 100, а ее клип получил необычную супергеройскую стилистику. В нем героиня обладает способностью исцелять людей прикосновением. Своеобразная метафора самой песни. «Иногда мы можем спасать других, но не способны так же легко исцелить собственное разбитое сердце». В итоге «Try Sleeping with a Broken Heart» – это песня не только о расставании, но и о попытке сохранить себя после него. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Майк Колдфилд и Мэгги Рейли, To Friends на Радио Стоун. Что ж, друзья, во Францию приглашение вам не обещаю, но предлагаю плавно уже переходить в новый музыкальный час, потому что в Челябинске почти 15:00. Рубрики Люкс Тайм. Маделин Перу у нас сейчас будет с песней Smile, а ровно в 3 часа дня в эфир выйдут новости. Узнаете о том, что сегодня происходит в мире.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: Мед Ньюс на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Рисков дальнейшего распространения огня на Амурском газохимическом комплексе нет. Ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов, сообщила агентство РИА Новости пресс-служба предприятия. Ранее появилась информация, что на территории площадки строительства предприятия в Амурской области произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. 5 человек, в том числе сотрудники организации подрядчиков, госпитализированы. Возгорание локализовано. Казахстан снизил план добычи нефти на этот год из-за потерь, связанных с атаками ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Акинженов. Планировалось добыть 98 миллионов тонн, сейчас скорректированный план составляет 96 миллионов тонн, заявил он на брифинге в правительстве в Астане. Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана. Вблизи населенных пунктов в Матыгинском округе на севере Красноярского края были ликвидированы 5 медведей, представляющих угрозу для людей. В поселках организовано круглосуточное дежурство, сообщила местная администрация. В Сибири участились нападения медведей на людей. Так, в селе Артыбаш в республике Алтай медведь на территории турбазы напал на палатку с туристами и утащил 29-летнюю жительницу Новосибирского лес, где убил ее. В Тайшетском округе Иркутской области медведь напал и покалечил двух мужчин. Также агрессивные животные выходили к людям в Туве и в Красноярском крае. Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев раскрыл планы на ближайшее будущее в UFC. Его слова приводит Министерство спорта Дагестана. Спортсмен отметил, что в полусреднем дивизионе сейчас достаточно сильных претендентов на чемпионский титул. По его словам, впереди будут еще минимум 3 зрелищных и тяжелых боя. Ранее Махачев победил ирландца Иэна Гэри и впервые защитил титул чемпиона UFC. Победа стала для россиянина 17-й подряд и позволила ему установить новый рекорд промоушена, превзойдя достижения Андерсона Силвы.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
0: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью 15 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лана Дель Рей на волне 100. В Челябинске 15:21. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. Исключительно хиты звучат для вас 24 часа в сутки. Друзья, надеюсь, что каждую песню вы оцените по достоинству. Также уверена, что в нашем плейлисте много ваших любимых композиций. Я у Лидеева желаю, чтобы их было еще больше, и вы получали настоящее удовольствие. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Урш Оверкилл будет «Girl, You'll Be a Woman Soon».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашточкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: Tell me.

Калео, Way Down We Go на Радио 100, Челябинске, 15 часов 44 минуты. Друзья, напоминаю, что сегодня мы дарим пригласительные билеты в Театр кукол на спектакль «Сказка о том, как жила-была последняя муха». Если ваши дети любят ходить в театр, и вы с ними, то заходите к нам в группу ВКонтакте. Пост у нас на стене опубликован, смотрите условия и ждите. Ровно через час в эфире я вам задам вопрос про мух, поговорим. Если правильно на него ответите под постом в нашей группе ВКонтакте, то билеты ваши. Все будет легко, обещаю. Из музыки прямо сейчас Уитни Хьюстон. «Didn't we almost have it all?»

0: Джора Джулин, Ticket to the Tropics на Радио Стоп. Ну что ж, друзья, не знаю насчет тропиков, у нас лето пока продолжается, сегодня шикарная погода в Челябинске, ловим последние теплые летние денечки. Лето заканчивается, а музыка на Радио Стоп не заканчивается никогда. 24 часа в сутки и так до бесконечности настоящего музыкального удовольствия каждый день. Сейчас рубрика «Люкс Тайм» у нас, а в ней Астрид Джильберта «Take me to Aruanda».
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Депутаты городской думы и Челябинска утвердили новые названия для трех общественных пространств в разных районах областной столицы. Сквер на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев теперь официально называется Литературным. Территория на пересечении улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда получила имя сквера уральских офтальмологов. Кроме того, ныне безымянная улица между Цветным бульваром и улицей Лазурной в микрорайоне Привилегия теперь носит название Бульвар Тихий. Решения вступили в силу после голосования депутатов, сообщила пресс-служба Гордумы. В Кыштыме и Верхнеуральске в этом году появятся новые набережные. С 2019 года в регионе приводят в порядок береговые зоны. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как рассказал в своем канале в Максе губернатор Алексей Текслер, благоустроенные набережные уже появились в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Нязепетровске, Троицке и селе Миасском. Также на всероссийский конкурс благоустройства уже поданы проекты в Златоусте, Чебаркуле и Карталах. В Магнитогорске строят пятизвездочный отель с панорамным скай-баром. Гостиничный комплекс откроют на территории городского курорта «Притяжение» в июле 2027 года. Строители уже завершили монолитные работы на 13 этаже. На площадке трудится около 300 человек. Отель рассчитан на 184 номера, все они выходят на южную сторону. 6 номеров адаптированы для маломобильных групп. На 15 этаже появится скай-бар с панорамными окнами высотой более 2,5 метров. В здании также расположится ресторан, лобби-бар, спа-зона с бассейном и фитнес-центр. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды

0: ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Жасмин Томпсон, Already There на Радио 100. В Челябинске 16 часов и 14 минут. Друзья, очередное исследование. Выяснилось, что россияне, которые активно кидают мемы в рабочие чаты, работают хуже других. Мемы и гифки в рабочих чатах снижают продуктивность сотрудников на 18-22%. А если посылать больше 5 сообщений в день, эффективность падает на 27%. Кстати говоря, в 34% случаев сотрудники начинают слать мемы из-за того, что уже выиграли, застряли на сложной задаче или потеряли фокус, и поэтому используют юмор, чтобы немножечко отдохнуть. Ну что ж, друзья, если вы также любите посылать в общий рабочий чат всякие мемы, то надейтесь на то, что ваш начальник не увидит это исследование, иначе у него возникнут вопросы. Музыку слушать, мне кажется, полезно. Она уж точно добавляет трудоспособности, поэтому вернемся к ней. В мировом бестселлере Билл Хейли и The Comets у нас прозвучат Rock Around the Clock, а в Кавервилле сейчас Can't Stand Losing You.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
5: Tend to cancel all the plans.
6: I'm sorry, I can't make it.
5: But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can't.

Lord Solar Power на радио 100 Челябинске 16:46. Ну что же, друзья, как и обещала, прямо сейчас хочу подарить кому-то из вас билеты в театр кукол на спектакль «Сказка о том, как жила-была последняя муха». Состоится он 30 августа. Итак, чтобы билеты получить, вам нужно ответить на вопрос. Поскольку спектакль о мухе, кстати, зовут ее Мушка, то и вопрос мой тоже о ней. Друзья, скажите мне, пожалуйста, для чего мухи постоянно трут лапки друг от друга? Ваш вариант ответа пишите под постом в нашей группе во ВКонтакте. Если он будет верным и окажется первым, то билеты ваши. Желаю вам удачи. Ну, а мы продолжаем слушать музыку. Сейчас у нас Dido и Faithless в эфире «One Step Too Far».

0: Secret Garden, даже на волне 100. Почти 5 вечера в Южноуральской столице. Прямо сейчас Энза Энза у нас прозвучит в рубрике «Люкс Тайм», а сразу после в эфир выйдут мировые новости.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Мед Ньюс на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Свыше 130 человек пострадали в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Сегодня сообщалось, что на территории площадки строительства Амурского газохимического комплекса произошло возгорание. По данным предприятия, один человек погиб, это гражданин Китая. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет, возгорание локализовано. В Бельгии зафиксировали крупнейшую вспышку сальмонеллеза за всю историю. Более 300 человек заразились сальмонеллой на птицеводческом предприятии в Кемпене. Из-за вспышки был массово произведен отзыв куриных яиц как минимум в 8 странах Европы. Речь о Нидерландах, Люксембурге, Франции, Италии, Испании, Португалии, Польше и Чехии. Пока не ясно, заразился ли кто-то инфекцией в этих странах. В ряде регионов России зафиксировали сбой в работе игровой платформы Roblox. По данным сервиса Down Detector, только за последний час жалобы поступили более чем 600 человек. Наибольшее количество обращений из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Челябинской областей и Башкортостана. Roblox не работал в России с 3 декабря до 10 июня. Роскомнадзор блокировал доступ к платформе из-за распространения на ней материалов, нарушающих законодательство страны. Ограничения были сняты после выполнения Roblox ряда требований. Казахстан начал поставки небольших партий бензина АИ-92 в Россию. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Минэнерго. Поставки осуществляет нефтеперерабатывающая компания «Конденсат». Министр энергетики Казахстана Ерлан Акинженов уточнил, что в Россию будут поставлять около 70% бензина и дистоплива, произведенного на этом НПЗ. Остальные 30% будут реализовывать на казахстанском рынке. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и конкурс прав.

0: in.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале Госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: If You Want It на радио Storm, Челябинске 17-16. Ну что ж, друзья, Kanye West в последнее время постоянно на слуху. И вот анонс его приезда в Россию отразился на поведении слушателей. Количество проигрываний синглов увеличилось аж на 58%. В середине августа писали, что он выступит в России с двумя концертами. Это вызвало мощный общественный резонанс. Однако позже на площадке, которая предполагалась как место для проведения шоу, сообщили, что там события организовать невозможно. Но, тем не менее, Kanye West у нас любят и слушают. Самые востребованные треки оказались «Stronger», «Can't Tell Me Nothing» и «Praise God». А теперь вернемся к нашему музыкальному плейлисту, в котором Элвис Пресли в мировом бестселлере у нас прозвучит «Heartbreak Hotel», а в «Coverville» сейчас «Sweet Voices Underneath Your Clothes».
1: «Coverville» на «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: жару. Звучит на волне 100 в Челябинске, 17:33. С вами в эфире я, Оля Деева. Продолжаем наш музыкальный вторник под звуки музыки высшей пробы. Друзья, не устаю говорить вам о том, что мы ценим ваш выбор. Настраивайтесь на волну 100 каждый день, будем радовать вас исключительно хитами, как композициями, которым уже не один десяток лет, это уже золотая классика популярной музыки, так и теми песнями, которые сейчас находятся на вершинах хит-парадов. В ближайшее время Everything But The Girl у нас будут с песней Missing, а в рубрике Summertime сейчас Антонио Карлос Жобим и Элис Реджина.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лайнел Ричи, Трули на волне 100. Почти 6 вечера в Челябинске. В завершении часа Никола Конте у нас будет звучать в рубрике «Lux Time». Композиция называется «If I Should Lose You». А сразу после новости узнаете о происходящем в регионе.
1: «Lux Time» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Образцов. Спонсор выпуска – медицинский центр Кемма. После смерти 15-летнего подростка в Миассе завели уголовное дело. Тело юноши нашли днем 24 августа в поселке Осьмушка. Следственный комитет по региону возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи назначили экспертизы для установления точной причины гибели, также проверить условия жизни, воспитания подростка и работу органов профилактики. С 1 сентября в Челябинской области меняется формат электронного дневника. Школьники, студенты колледжей и их родители начнут пользоваться приложением госуслуги «Моя школа». Оно станет основным способом доступа к образовательным сервисам. Уже сейчас свыше 60% пользователей региона установили мобильное приложение. В нем можно безопасно входить по учетной записи госуслуг, смотреть расписание, домашние задания, узнавать оценки и результаты учебы, добавлять в календарь занятия, кружки и секции, получать доступ к дополнительным материалам. В Магнитогорске стартует хоккейный мемориал имени Ивана Рамазана. В этом году в турнире участвуют 5 команд. «Металлург», «Магнитогорск», «Трактор», «Челябинск», «Амур», «Хабаровск», «Лада», «Тольятти» и «Салават Юлаев», «Уфа». Все 5 команд проведут по 4 встречи по круговой системе. Отдельных финалов и матча за 3-е место не будет.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью 15 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Ed Sheeran, Bad Habits на радио 100 в Челябинске 18:14. Ну что, друзья, поздравляю вас с завершением очередного трудового дня. Надеюсь, что силы у вас остались после работы еще прогуляться немножечко. Напоминаю, что сегодня, по прогнозам синоптиков, последний теплый день. И вечер, в том числе, на этой неделе. Завтра пойдет дождь и похолодает, поэтому ловите момент. Прекрасный вечер, конец августа, последние летние деньки. Ну, а музыка у нас звучит 24 часа в сутки, нон-стоп, поэтому продолжаем ее слушать. В мировом бестселлере Луи Армстронг будет «They have all the time in the world», а в Кавервилле сейчас «Amazonics» «You are beautiful».
1: Кавервилл на радио 100.

0: Deep Forest с композицией Deep Forest на волне 100, 18.33 в Челябинске. Друзья, рассказываю, где можно слушать радио 100, если нет радиоприемника поблизости. Конечно, мы есть в интернете, заходите на наш сайт radio100fm.ru. Также музыка 24 часа в сутки звучит в нашей группе во ВКонтакте. Ну, если у вас есть умная колонка, то всегда можете попросить Алису порадовать вас и настроиться на волну 100. Сейчас рубрика «Самтайм» в нашем эфире, а в ней дуэт Антонио Карлос Жабим и Элис Режина.
1: Summertime на радио 100.

0: Почил на радио 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь. Замечательный вторник сегодня был, как всегда, музыкальный, как всегда, в отличной компании. Надеюсь, что таких дней у нас впереди огромное количество. Я желаю вам хорошего завершения этого дня. Слушайте качественную музыку и вспоминайте о нас почаще. Прямо сейчас у нас рубрика «Люкс Тайм» в эфире, а в ней донати.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. На Южном Урале отремонтируют более 190 километров региональных дорог. Об этом сообщили в региональном Миндортрансе. Работы идут сразу в 6 округах. В Катав-Ивановском, Врединском, Увельском, Агаповском и Октябрьском. Самые масштабные объекты трассы Катав-Ивановск-Верх-Катав, Первуха, Меседа, Тюлюк, дорога в Брединском районе. Часть участков сдадут уже в этом году. Министр транспорта региона Андрей Ксензов отметил, что сейчас самый активный этап работ. Челябинская область входит в число лидеров по динамике роста подписчиков в официальных каналах губернаторов в мессенджере «Макс». Все чаще платформа становится площадкой для прямого диалога власти и местных жителей. Так, аудитория канала губернатора Челябинской области Алексея Текслера с конца прошлого года выросла с 2700 до 23 500 подписчиков. Напомню, собственные каналы на платформе есть у 88 из 89 высших должностных лиц регионов России. Южноуральский государственный университет посетил председатель наблюдательного совета вуза Виктор Христенко. Он ознакомился с флагманскими проектами, сообщает пресс-служба ЮУРГУ. Гостю показали Центр развития промышленной робототехники, созданный при поддержке Минпромторга. Затем Христенко представили возрожденный факультет машиностроения и технологии, созданный в партнерстве с группой «Конор», а также региональную молодежную лабораторию. Визит закончился в едином деканате, открытом для оптимизации административных процессов. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. С прояснением ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прекрасным освежающим, но в то же время тонизирующим напитком в летний зной является кофе фраппе. Ничто иное, как обычный эспрессо с добавлением взбитого льда. Его рецепт, как все гениальное, довольно прост, и появился он совершенно случайно. В 1957 году на международной торговой ярмарке в греческих Салониках компания Nestlé представляла свою новинку – растворимый детский напиток на основе какао. Для его приготовления порошок необходимо было смешать в шейкере с молоком. Один из сотрудников компании, Димитриос Факандиус, захотел выпить кофе, но, не найдя горячей воды, решил воспользоваться тем, что было под рукой, и смешал растворимый кофе с холодной водой и сахаром в шейкере. Так он получил необычный освежающий напиток с ярким вкусом и высокой пенной шапкой. Это и был первый в мире кофе фраппе по-гречески. Для придания изящности напиток назвали на французский лад от слова «фраппи» – «бить», «ударять». Так во Франции называют любые напитки со льдом. Кофе фраппе так полюбился грекам, что стал частью их национальной культуры. Они могут часами беспечно потягивать его через соломинку, сидя в кафе и наслаждаясь неспешным разговором. Кроме того, этот напиток подают на рейсах греческих авиакомпаний. Поскольку кофе фраппе достаточно молодой напиток, нет классического рецепта его приготовления. У каждого он может быть своим – с ягодами и фруктами, мороженым и колой и даже ликерами. Какой бы вариант вы ни выбрали, результат всегда будет превосходный.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: World News на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Пожару под Ялтой, который тушат почти неделю, присвоили статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера. Это следует из указа главы Крыма Сергея Аксенова. Лесной пожар начался 19 августа. Вскоре его площадь выросла до 50 гектаров из-за погодных условий, ветровой нагрузки. Тушение осложнено труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием водоисточников. Территория, на которой работают пожарные, для граждан и транспорта будет закрыта. Россиянка погибла в Таиланде в результате ДТП с мотоциклом, за рулем которого она находилась. Об этом ТАСС рассказала российский волонтер Светлана Шерстобоева. Жительница Братска попала в ДТП в Паттайе 22 августа, куда она приехала по приглашению работать в туристической компании. На вторые сутки после аварии врачи констатировали смерть мозга. По данным Центра безопасности дорожного движения, из-за инцидентов на дорогах в Таиланде в этом году погибли более 8,5 тысяч человек. Около 596 тысяч пострадали. Среди погибших более 400 иностранцев, в том числе 7 россиян. В Бельгии зафиксировали крупнейшую вспышку сальмонеллеза за всю историю. Более 300 человек заразились сальмонеллой на птицеводческом предприятии в Кемпене. Из-за вспышки был массово произведен отзыв куриных яиц как минимум в 8 странах Европы. Речь о Нидерландах, Люксембурге, Франции, Италии, Испании, Португалии, Польше и Чехии. Пока не ясно, заразился ли кто-то инфекцией в этих странах. Казахстан начал поставки небольших партий бензина АИ-92 в Россию. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Минэнерго. Поставки осуществляет нефтеперерабатывающая компания «Конденсат». Министр энергетики Казахстана Ерлан Акинженов уточнил, что в Россию будут поставлять около 70% бензина и дистоплива, произведенного на этом НПЗ. Остальные 30% будут реализовывать на казахстанском рынке. О погоде. Челябинске завтра будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
2: Радио 100.

0: Радіо 100. 100 FM.
1: Say something. Say something. Say something.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
3: Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо».
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек — центр всего, — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
3: Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.